0: стал дистанция йоды люблю аж стандарт.
1: Ничего,
0: ты ну как утон, ты ну как утон фучина мили бон жвацанегр, пик, пик, мосфоль, мосфоль. А я тут не был мира, джон, че я тупо.